дышит, зовет, азык дмес, энклем бен, уе колбен эксюе, затазы перт. Зоа вич дамен вуте стинкен, зоа эй моа именен блуете зим блинкен, муразык сиг бен.